0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: сделаем паузу.
1: Министерство здравого смысла с Марией Браво.
2: Реагируем на очередную сенсацию. Мыться каждый день вредно для здоровья, заявили ученые. Исследование доказало, что ежедневный душ убивает естественную защиту кожи. Вода буквально смывает жировой барьер. Особенно осторожным нужно быть тем, кому за 40 лет. Им ежедневный душ может принести больше вреда, чем пользы. И вновь перед нами вольная фантазия нейросети, вдохновленная заголовком. Статья GQ, о которой речь, закрыта paywall и доступна только по платной подписке. Чтобы сэкономить и не заморачиваться, ссылку на материал скормили ИИ, потребовали написать пост и получили сеющую тревогу ахинею. Никаких шокирующих открытий в области гигиены за последнее время не случилось. Никаких исследований на эту тему в оригинальном тексте не упоминалось. Опрошенные журналистам практикующие врачи просто подтвердили актуальность базового правила. Ежедневный душ – норма. И защитный барьер кожи не пострадает, если нарочно не соскабливать его жесткой мочалкой с агрессивным мылом. Да, липидный слой эпидермиса беднеет с годами, кожа выделяет меньше жира и становится суше. Но призывать всех 40-летних прекращать мыться – преступление против человечества. Чтобы не было шелушения, достаточно сделать воду прохладнее, использовать мягкий гель и всерьез намыливать только зоны потовых желез – подмышки, пах и стопы. При этом отказ от душа дерматологи называют отличным способом заработать прыщи, забитые поры, раздражение и грибок. Наша кожа ежедневно покрывается грязью, потом и бактериями. И оставлять их на себе – вот что действительно вредно для здоровья. Короче, не верим вбросам и продолжаем заботиться о чистоте тела, а заодно ясности ума и спокойствии нервной системы. Подписывайся на Министерство здравого смысла и хорош паниковать.
0: По факту.
3: Мировой рекорд по самому громкому крику принадлежит ирландской учительнице Аннализе Фленаган. Она крикнула слово «тихо» на громкости 121,7 дБ, что сравнимо с ударом грома или звуком бензопилы. Теперь и вы это знаете.
1: Москва.

Вечнопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

просящих и добродеющих во святеми всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния.

0: прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в воскресенье днем в Москве переменная облачность +25, ветер юго-восточный, давление 752 миллиметра.

Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+. Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Тутки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.